0: Еўразум.
1: Пасля невялікай перадышкі на мінулым тыдні долар і еўра зноў пайшлі ўгару, і амерыканская валюта чарговы раз перакрочыла той самы псіхалагічны бар'ер у 3 рублі.
2: Старшыня Нацбанку Раман Галоўченка беларусаў супакойвае, маўляў, ваганні не выходзяць за межы прагнозаў, таму ўсё пад кантролем.
1: А як насамрэч? Што адбываецца і што далей? Запыталіся ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
3: Можна сказаць, што вырасціт или не вырасціт. Тут і такое возможна. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только, да, какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских. Значительно они увеличили его. И рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги. То есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут, как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто так сделали, да, вот почему-то было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это ложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну и российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону крепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США, ну, там, да, вот решилось в отношении ценных бумаг, ну как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, ну, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну, и здесь тоже нужно смотреть и на белорусскую как бы экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю тоже торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, ну, пока что к доллару, да, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, да, там вот то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка, с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали экономістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 9 chwilin pośla 6 godziny u Polszczy i pośla się mojej Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaju was u ranicy z racja i tych, jak i ja rychtujuca do wychodu na pracę i tych, jak i ja jeszcze odpoczywajuć. Żniwień i kanikuły dochodzić już do końca, chutka już w osień. Niektórzy na jeje na pewno już czekajuć. Ale my paczniem od temy, z jakoj paczali tak sama siądnia nawiny, bo heta ja tema nie zychodzić użo od czatyrocha do z pierwszych staronek gazet, jak ja rozumiejąc sytuację, jaka odbywaje się u współczesnym świecie. Fakulż to nie idzie haworka pra spnienie wojny w Ukrainie u bliżejszej miesiący, ale letni pieryjad prejszą odnosna lochka u pobytowym planie, elektryczność amal nie odkluczyli, razem z tym było szmat abstrelał. U rozmowie z Alisej Pol, każa białoruska, jaka ja stała żywioł w Ukrainie, spadarnia Liza.
1: Całam proszło czym ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будут выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
2: А як усё выглядае для вас зараз у побытавым плане, калі мы параўнаем з папярэднім летнім перыядам, ці там з вясной бягучага года?
1: Вообще не было никаких отключений. В целом день выглядит так же приблизительно, как и раньше. Ничего такого особо побытового не изменилось. И в целом сейчас более-менее всё нормально.
2: Якія падзеі, звязаныя з вайной, за лета вам падаюцца найбольш ключавымі і чаму?
1: Ну, наверное, самае сур'ёзнае сейчас, што происходило, это праблема з правительствам, праблема з тым, што абкрадалі деньги і пытались вернуць міністра обороны, не знаю, как на русском, і было очень много протестов у нас. В Украине было очень много людей, которые были недовольны правительством, и так это ничего не изменило. Протесты были погашены в итоге, ничего не поменялось.
2: Ваше чаканне от осеньскага сезону, до чего рыхтуетесь?
1: Ну, у нас здесь готовят, что зима будет очень тяжелой, что это будет самая тяжелая зима, и осень как похолодает тоже, что уже там с октября начнутся отключение света, если не раньше, и что будет отключение газа и воды, и что будет гораздо сложнее, поэтому сейчас тут это довольно сильно обсуждается, и люди чувствуют давление в этом плане. Вот, поэтому сейчас все идет на какую-то внутреннюю подготовку к тому, что будет плохо.
2: А у эмоциональном плане что вы зараз отчуваете?
1: Наверное, есть тревога, потому что очень как-то запугивает сильно о том, что будет гораздо сложнее. То есть если к отключениям света уже более-менее готовы, то отключение воды, например, очень пугает. К тому, что будут проблемы с канализацией, с водой, с горячей водой, так тем более. А и в целом с водой такого не было, и это довольно... Ну, так масштабно такого не было. И это очень пугает, поэтому, да, тревога присутствует.
2: Гэтая восень, это про завершение войны, про перамовы, чи попросту про ее черговый этап?
1: Про завершение об этом не говорят, этого не ждут. Про переговоры тоже, наверное, не сильно. Скорее про то, что это будет продолжаться и только ухудшаться. И тем более с приходом зимы. Так вообще настроение довольно подавленное, и тут точно не идет речь о каком-то окончании войны.
0: Украинская повітряні сили повідомляють об щоденному використанні балістичних ракет і сотняв дронів камікадзе. Масштабные разборения и сутикнення закранають каля 8 основних оперативних керунка уздовж лінії сутикнення. Вайна ідзе ўжо больш за 4 гады.

0: Paczalimy, Ranicu z racjaj z rozmowy z predstawnicą diaspory w Ukrainie, białoruskiej diaspory. To może pradobrzym jeszcze hetyż informacji o tym, jak żywuć Białorusy, jak i ja, zjechali z Baćkowszczyny. I Alisa Pol tak sama pociekawiła się, jak żywie diaspora u Hiszpanii. Sustreczy z przedstawnikami innych białoruskich diaspor, udzielu konferencjach, da pomocha palić więźniom i ich siemiam. Prawie dziennie letnikał. To życie przedstawników białoruskiej supolności u Hiszpanii. Rozpowiał jeden z liderów supolności, Aleksiej Nosał.
1: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами, ну вот занимаемся сами, и я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже срок приблизительно подходит. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов. Тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
2: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
1: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов, не знаю, посмотрим, получится или нет.
2: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
1: Нет, прям снаружи гостей нет, у нас проводятся свои мероприятия определенные, вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом просвещаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
2: А когда мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чи только тычутся и на их этих пашпортов, протерминованных чиней, каким чином еще вам помогают?
1: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания каких-то навстречу еще пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. Я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
0: Дзейнасць суполкі сканцэнтравана на правядзенні лакальных акцій і падтрымцы культурных праектаў ўнутры краіны. Беларусы Іспаніі таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацію беларускіх медыкаў.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: 16 chwilin zostało do 7 godziny u Polski i 8 u Białorusi, a to znaczy, że u ranicy z racją przyszedł czas na komentarz. Na woszta kierownik amerykańskiej rozwiedki prelatał u Moskwy i czemu ten fakt ustrywożył oficyjny Kijew. Pra heta piszuć u siesu świetnia media, a miżnarodne eksperty proponują swoje wersje przyczyn takoha wizytu. Podrabiaźniej praheta u siąniesznim komentary Jany Zapolskiej.
1: Komentar racji.
4: 25 жнюня на московском аэродроме Внуково здійснив посадку американский военный самолет. На его борте находилась одна из самых уплывовых особ Вашингтона, директор Центрального разведывального управления CIA Джон Редклифф. Это незапланованный таємничий визит стал первой поездкой керовника американской разведки в российскую столицу с листопада 2021 года, коли напередодні повномасштабной войны Москву наведывал его попередник Уильям Бернс. Что стоит за кулисами этой сенсационной миссии, с чем связаны перемовы американского шпиона номер один у столицы ворожей державы и чему эта подея выкликая серьезную занепокоенность у Киеве. Про это пишут все сусветные медиа. А тому президент США Дональд Трамп поспробовал снизить градус напруженности вакол гэтай паездкі, назваўшы яе амаль што рутінным візітам. Аднак у кантэксце жорсткага геапалітычнага супрацьстаяння такія візіты ніколі не бываюць звычайнымі. Крэмль у асобе Дмітрыя Пяскова афіцыйна пацвердзіў факт контактов по линии спецслужбов, але обверг информацию про сустречу Редклифа с Владимиром Путиным. Хоть имены российских суразмовцев не раскрываются, наибольш верогодным визави Редклифа называют директора службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Международные эксперты пишут наступное. Американская разведка лечит, что Россия помеж концом 2026 и 2029 годами можа провести обмежаванный тест рашучасти НАТО. Например, про кибератаки або нават локальное сухопутное уварванне на усходнем флангу. Тому Редклифф мог быть отправлен в Москву, как передать прямое и жорсткое попередження, что штаты ведают про такие планы, и отказ будет разбуральным для России. А кроме того, уплыв на гэты визит можа мець и напружанне поміж Вашингтоном и Тегераном, бо знову же, поводле американской выведки, Москва передала Ирану разведывальную информацию про размещение американских военных сил на Близком Усходе. Однако эксперты не выключают, что темой визиту стал пошук шляхов до миру во Украине, але украинское керовництво лечит миссию Редклифа у гэтым выпадку тревожным сигналом. По-перше, у Киеве не хочуть, каб Москва и Вашингтон вели некие таемные размовы про лёс Украины без удела Украины. При этом вядома, что еще напередодні визиту Вашингтон звернулся до Киева с категоричной просьбой часово устрыматься от поветренных ударов по России. Американский бок потребовал полного спынения нападов дронов у районах Москвы, Санкт-Петербурга и полночной частки России на увесь час знаходжання американской делегации. Что отметно, поводу для звестак Kiev Independent Украину попередили прилете высокопоставленной делегации США, але першапачаткова сховали факт того, что ее узначальвае менавіта директор американской разведки. Але у той час, як Редклифф бесперашкодно вел перамовы с российскими спецслужбами и разведкой у Москве, специальные посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уитхоф были вымушены откласти свой запланованный визит у Киева с причины масштабных и жестких российских бомбований украинской территории. Тому, покуль Вашингтон и Москва размовляют на мове спецслужбов и разведки, Киев с тревогой углядается у неба, боючись стать объектом буйного геополитичного гандлю. Яна Запольская, Белорусская радио Рация.
1: Комментар Рации.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Война в Украине. Страты у российском войску наближаются до 1,5 миллиона. Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. У Белостоку отзначат юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стас Дадерка.
3: 1646 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 480 000. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведя Генеральный штаб Украины. По час нарады по ситуации на фронте и оборонных операциях на ключевых направках президент Украины Владимир Зеленский доручил мацовать оборону Запорожья и Запорожской области. Так само будет узмоцнена эффективность обороны Донецкой в области Украины. Фокус на белорусов внутри краины. Так об новом проекте районка каже наместник представницы Объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плануе принять первых пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп в Беларуси, для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачит Соловей.
4: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только, если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка зробить меддопомогу больш доступной для беларусаў. Лекары, што далучыліся да праекту, толькі тыя, хто выехаў з Беларусі, тыя, хто ў Европе ўжо пацвердзіў сваю кваліфікацыю.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно по большому счету волонтерство, да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения, но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной, лекарь не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить в чате або праз відеосувязь. Напереди новый навучальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут в школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты, 1 вересня. Что чекает детей и дорослых у новом навучальном годе у этноцентра «Світанок» у Вильне, расповела его засновальница и керовница Марина Струневская.
5: У нас у этноцентра «Світанок» працует, как завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов. У наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанок».
3: А пошлым часом этноцентр осознает финансовые тяжкости, але Струневская спадзяецца на то, что они все ж выстоят и протягнуть свою деятельность.
5: Ведаете, я вырашила, что это мой фронт, и я, как керовница и основальница этноцентра, повинна стоять до опошнего. Буду стоять, покуль будет биться мое сердце, и я вельми удячна всем удельникам «Світанка», потому что до этого мы собирались, как бы яны не уносили, только допомагали, когда нам 10 не хапало. Але мы поразмовляли в конце года, я уже развитывалась с усими, але люди сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр, а еще установа объявила сбор про фонд «Байсол» для протягнения своей працы. 90 год Сократу. Белосток отзначит юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляша Сократа Яновича. Как говорится в анонсе, вернемся до слова и думок, до размовов про культуру, литературу и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Барщевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич, а наш коллега по белорусским радиорациям Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить электронный проект «Скайн». Импреза якая пройдзе 4 верасня ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак а 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём воблачна, вечер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну на раніцы з рацыяй. У чацвер 27 жніўня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзе яшчэ адна стужка, падрыхтаваная нашай карэспандэнткай. Але таксама запрашу вас яшчэ на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьте разом с нами и не опускайте хвалу. Белорусская радиорация.
0: Реклама на белорусском радиорации.
6: Товарство Сяброў Белавежы і Белавежскі Асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Розна галошы Белавежы».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Статистика по политвязнях у Беларуси. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф таемно наведал Москву и попередил российские улады об недопущальности эскаляции супраць союзников США по НАТО, найперш Эстонии, Латвии, Литвы. Про гэта со спасылкой на две крыницы, знаёмая с ходой перамоваў, поведомляя политика. Визит кіраўніка ЦРУ у российскую столицу отбылся без попереднего обвяшчэння. Гэта першая вядомая поездка кіраўніка американской выведки у Москву падчас цяперашняга прэзідэнцтва Дональда Трампа. Про то, что Рэдкліф подчас поездки попереджу Москву об магчымым нападе на краины НАТО, раней поведомила и выданню Wall Street Journal. Выданне, однако, не удакладняла, какие менавіта краины были галоўнай темой размовы. Поводле звестак выдання, Рэдкліф так само выкарыстаў поездку для тиску на Москву с патрабаваннем скоротить военную и экономичную подтримку Ирана. И он закликал Россию спынить передачу Ирану зброї оборонных технологий. Президент США Дональд Трамп, комментуючи визит у Москву, директора ЦРУ не раскрыл причинов и темы перемоги. Цитата. Джон Рэдкліф – чудовный человек, он очолюет ЦРУ. Вядома, магчыма, нешта з гэтага выйдзе. Мы робим усе намаганні, каб завершить гэтую войну. И, шчыра кажучы, цяпер абодва бакі хочуць, каб яна скончылася. Конец цитаты. Политика нагадывает, что гэта уже не первый визит керовника ЦРУ в Москву на передыдне серьезной эскаляции. У листопаде 21 году тагачасный директор ЦРУ Вильям Бернс проезжал в российскую столицу, как попередить Путина супрать полномасштабного уварвания в Украину. Прост 3 месяцы Россия и почала эту войну. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 873 человеки. Усяго с початку президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4774 особы. Эта личба называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 937 политических зняволенных станом на сегодня. З их 126 женщинов, 21 человек был отправлены на примусовое лечение. З жыцця дыяспары ў Чэхіі з'явілася надзея на візавае паслабленне для сваякоў беларусаў. Гэта важная навіна для беларускіх сем'яў, якія ў некаторых выпадках не бачыліся ўжо 6 гадоў. Міністэрства замежных справаў Чэхіі падрыхтавала праект урадавай пастановы, якая можа дазволіць беларусам зноў атрымліваць кароткатэрміновыя візы для наведвання блізкіх, расказвае дырэктарка офісу беларускіх дэмакратычных сілаў у Чэхіі Крыстіна Шаянок.
4: Бітва яшчэ не выйграная. Але мы дамагліся таго, каб узнікла нейкая версія патэнцыйнай пастановы ўрадавай, каб урад гэтую версію разгледзеў. Мы вельмі спадзяемся, што рашэнне будзе прынятае на карысць беларускай супольнасці.
3: Калі ўрад ухваліць змены, прыём заяў на візы пачнецца з канца верасня. Іх адмянілі яшчэ ў часы пандэміі ковіду, а потым у 22-м годзе ўмяшалася расійская агрэсія супраць Украіны. Прапанова чэшскага МЗС зараз на стадии обмеркования.
4: Визовое послабление могли бы закрануть своякову белорусов, белорусок, которые проживают на территории Чехии и имеют тут альбо дозволы на долготерминовое и постоянное проживание, альбо уже имеют навод чешское громадянство, как наши близкие начали снова отримливать короткотерминовые визы с метой наведывания семьи тут у Чехии.
3: Как выникает из информации официальных крыниц, повод для Министерства внутренних справ Чехии на легальном улику стоять каля 4000 громадян в Беларуси. По разных оценках белорусов в этой краине может быть значно больше. Тему сегодня протягнем у нашем эфире у программе месяца для прессы 15.10 повод для белорусского часу. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом у конференциях. Эти керунки вызначают житё белорусов в Испании, расповел один из лидеров супольности Алексей Нос.
5: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить. получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там несколько месяцев этот вопрос решится.
3: Дзейнасць суполкі сканцэнтраваны на правядзенні лякальных акцыяў і падтрымцы культурніцкіх праектаў унутры краіны. Беларусы і Іспанія таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацыю беларускіх медыкаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы пакуль што ясна, але днём мае быць воблачна. Вецер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература ад паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: І вось прыйшла ўжо 3 гадзіна сённяшняй раніцы з рацыя і прыпомню, што маем сёння 27 жніўня, чацвер, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гасцем. Заставайцеся далей з намі, з беларускім радыё рацыя.

0: грубо, як сказаць. А гэты прэм'ер-міністр выступае ўжо за то, што надо лічыць незалежнасці, дзейсна, таварышы, падрыхтаваў дакумент фактычна аб эканамічнай незалежнасці прэм'ер-міністр і праект паказаў мне, калі я адобрыў, зачытаў.
1: Значыць, апазіцыю паважалі, яны ж убачылі, што разумныя хлопцы, з якімі трэба лічыцца.
0: Справа не ў павазе. Яны нас ненавідзілі. Яны трапілі ў такую сітуацыю, што іх маглі пасадзіць. Яны не ведалі, што будзе. Неясная была сітуацыя. У Москве Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, каб яны, кажуць, в этом страху дзейнічалі, рабілі то, што мы ім скажам. От, але каб захавалі свой твар. Мы іх не заганялі ў кут. Это психология. Требовало з ними аккуратно, каб яны не разбегліся. Провокаторы на площади, фронт, якое гиб'ё было, до мне подходять. Они были фронтовцы, я ж не знали, что это агентура. Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как в Москве. Там же натолп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, наверное, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать. Это депутаты, они же коммунисты. Вышли и бачать бунт Ленина и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался. Каб их никто не докранулся. Мы их оховывали. Они нам потребные были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супроть незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась. Вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этом Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формуется новая империя у формы демократии. И они лечат Беларусь своей вотчиной, и что мают правы. Мы сгубим все. Зараз у нас есть шанс уратовать самих себе, уратовать наш народ и нашу державу. Давайте голосовать за незалежность. Мы тут будем в своем доме сами собой. Звертающие до коммунистов, что мы белорусы, мы такие самые. И они это зразумели. И выскакивает один человек, с Гомеля таки был Мачуленко, и он узначаливал там Гомельская обкам партии коммунистичной. И он таким как бы неформальным лидером на той час был. И он выступает, товарищи коммунисты, надо поддержать то, что сказал Зенон Станиславович, а сейчас же проголосовать за независимость. И тогда пошли все выступать. Все, оказывается, да, вот, я тоже так думал. И вот этот жебрек, який казал пух-пух, так само выступил и сказал, что он тоже вот правильно говорит, товарищ Позняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем, и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли у 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежна? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот коли я вышел с сябрами с Верховного Совета, гляжу на площу. И вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за размову, спадар Зенон. Усяго найлепшого вам. У эфира прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Алина Андреевич. Белорусские дни незалежности и змагання за их мы обмерковали с лидером Вольной Беларуси, депутатом 12-го скликания Зеноном Позняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусская радиорация.
2: Мы бачим. Публицистика для интервью на радиорация.

0: цыган проміа.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
4: Война в Украине. Киев атакуют дроны. Милиционеры меньшины учатся разгонять протесты. Этноцентр «Світанок» у Вильні запрошає малых белорусов.
3: У студии с новинами Стась Дадерка.
4: 1646 день войны. Россия протягивает терроризовать Киев реактивными летальными аппаратами. У городе чувать выбухи. У столичном метро коллапс. Люди чекают возможности добраться до іншого боку Киева. Тем часом у российском Башкортостане после украинской повітряної атаки горит склад «Озон». Атакованы так само склады в Оренбурге и Уфе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про створение двух новых групповок войсков, которые будут отказывать за оборону Донецкой области. Ими будут командовать бригадные генералы Андрей Белецкий и Денис Прокопенко, пишет BBC. Керовник силов беспилотных систем Роберт Броуди с позывным «Мадяр» становча оценил решение об створении новых групповок на Донеччине. Цитата: «Это и есть Smart War, час сетка-центричной войны, полная синхронизация групповкой СБС». Белорусскому ВРУ Мирославу Лазовскому посмертно присвоили звание гонорового громадянина РОУНа. Такое решение приняли депутаты Ровенской городской рады. Как известно, Лазовский, один из основальников Белого легиона, распаусюдник книг, имел у полку имя Калиновского позывный «Мыш», загинул 16 травня 23 года у Бахмуте. Милиционеры рыхтуются до протеста. У столицы Беларуси прошли двухдённые учения управления внутренних справ в Минской области. За ими назирало керавництво министерства. Территория войсковой частки Бауруча, поводле задумы учения, перетворилась в густонаселенный район, охопленный беспорядками. Автобусы и шматповерховый будинок штурмовали с использованием БПЛА. Министр внутренних справ Иван Кубраков заявил, что супольные деяния силовиков и ратовальников треба довести до автоматизма. Цитата: «После 20 года законодавство перегледжанное, и сегодня у нас достатково рычаговых махчимостей. Коли для выполнения задачи потребуется денежить нестандартно, значит, так и робите, я вас заусюды подтримаю». Конец статы. С початку полномасштабной войны России супроть Украины в 22-м годе на территории Беларуси, улады якой подтримали агрессию, практично без перепынку проводить учения войсковых и інших парамилитарных подразделений. Напереди новый научальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут у школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты 1 вересня, что чекая детей и дорослых у новом научальном годе у этноцентры «Світанок» у Вильні, расповела его засновальница и керавница Марина Струневская.
5: У нас у этноцентры «Світанок» працуе, як заўсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов у наш фольклорный коллектив, навод берем пятигодовых. Вот. Идем следом за солнцем, вывучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанок».
4: Апошнім часам этноцентр зазнае фінансавыя цяжкасці, але Струнеўская спадзяецца на тое, што яны ўсё ж выстаяць і працягнуць сваю дзейнасць.
5: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я, як кіраўніца і заснавальніца этноцентра, павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам «Світанка», таму што да гэтага мы збіраліся, як бы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказали: значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
4: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр. А еще установа объявила сбор прайс фонд «Байсол» для притягнения своей працы. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом у конференциях. Этой керунки вызначают житё белорусов в Испании, расповел один из лидеров спольности Олег Носов.
6: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить. получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Мы вот занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится.
4: Дзейнасць суполкі сканцэнтраваны на правядзенні лакальных акцый у падтрымцы культурніцкіх праектаў унутры краіны. Беларусы і Іспанія таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацыю беларускіх медыкаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 27 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускія радыё рацыя, ды я Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Чеев, так само Эліс Купер, Джем, Сцяна, Помідоров, Расмус ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву. А што зробіш? Некая вечная тэма. Даведаецеся пра памылку, якая ператварае каву ў атруту.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Русское радио «Рация».
1: Беларусь снижаем, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радио «Рация».

Sixpence None the Richer на хвалях белорусского радио РЭС, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Бересте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание всем, кто нас слухает, у тем лику онлайн, чому не. Крыху про надвор я нагадаю, сегодня у день тут на белорусско-польским помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Война в Украине. Российцы зладили ночной обстрел украинских городов. У Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. У Белостокову отзначить юбилей Сократа Яновича. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Что керовник ЦРУ робил в Москве? Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. Чехия может ввести визовое послабление для свояков белорусов.

0: радіо Рацце.
1: Так, завдарів, хоча четвір, працюється наш ефір. Я пропоную вам чергову тему. Зустріши з представниками інших білоруських діаспор, уділ конференції, допомога перед в'язням до їх сім'ям, а проведення літніков, гражицю представників білоруської супольності у Іспанії, розповів один з лідерів супольності Олексій Носов.
2: Зараз займаємося вопросом, так як вопрос ми рішили з паспортами, ми зараз займаємося вопросом других документів, як то справка о несудимості і другі документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходят. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших воеров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов. Тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов, не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет, у нас проводятся свои мероприятия определенные, вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом просвещаемся очень неплохо здесь. А по поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А коли мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чи только тычутся я на их этих пашпортов, протерминованных чиней, кем чином еще вам помогают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания навстречу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. И я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Дзейна суполкі сконцэнтраваная на правядзенні кольных акцый да падтрымцы культурных праектаў унутры краіны. Беларусы і Японія таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі ды рэлакацыю беларускіх медыкаў.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі не прайшлі кваліфікацыю адкрытага чэмпіянату ЗША. У асноўнай сетцы турніру выступіць толькі Арына Сабаленка. У другім раўндзе кваліфікацыі Ірына Шыманович саступіла амерыканцы Джульетте Парэхе ў дзвюх сетах. Александра Сасновіч прайграла чэшцы Вендулі Вальдманавай у трох сетах. Алена Фалей завершыла барацьбу яшчэ ў першым раўндзе адбору. Асноўны этап Юніус Оўпэн пройдзе ў Нью-Йорку з 30 па 13 верасня. Агульны прызавы фонд рэкордныя 108 мільёнаў долараў. Пераможцы мужчынскага і жаночага адзіночных разрадаў атрымаюць па 5,5 мільёнаў долараў. Год таму жаночы турнір выйграла Арына Сабаленка. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведамстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктар Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзі Слаў Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі эканаміст Леў Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияет? Я думаю, плохо повлияет, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать,
4: что белорус. А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что, конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше,
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда. Но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что это происходит.
1: Да, да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да, да, да. Потому что все-таки
1: он очень просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь, он говорил,
5: он
1: всегда
5: будет... Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни. То есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет, и ни до чего хорошего за страну не может никогда довести. То есть можно там, это уже это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, это уже точно. Надо должное польским властям в плане, вот на низовом уровне, польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, я имею в виду правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да, поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны. Ну, почему бы не дать волю кулакам, да, поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Но те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что так, все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Абсолютно
4: еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов, относятся ли к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается, мир становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездит на Шри-Ланку. Да?
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Уже под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они иногда не впускают, правда.
1: Ну, слава богу, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна. Мы просто любим шутить над Женей.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки і з'їжджать з Польщі, улічуючи антиіммігрантські настрої частки громадства.
3: Ми послухали економіста Льва Львовського, політичного аналітика Артема Шрайбмана і журналістку Євгенію Сугах. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
6: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

твой подых. Грэймяне, надея грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк.

відчуваю твой подих. Грей мяне, уночы грей мяне, грей мяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рация. Рация. Белосток,
1: Свисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Информация, музыка, культура.
1: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гаравского. Становище з правами человека в Беларуси разглядят у ААН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника. Про это и до іншої новини по 4 хвилин расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: эмоции.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе.

0: Радио Рация.
1: Семятичи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Подземного